0: tusangarput akkaarluk atorpaat ungagisaq
1: pianga taas ataasinngoorki sangorpulla
0: pak buktsutamat ataaseq
1: illitsisulerpigit sulerpigit oko piniangikkukkit sulerpigit pisinnaavakka
0: ya
1: tormat imaruuni oko нэрэссэтит къаллэрсуутит сулерпигит
0: ийя
1: бизнавакка
0: ийя бинакит тохот истиутлэ
1: нуакатаппоқ
0: дис нуакаттау та амма нуагоқ кэтта датасэ даматунгая насуки ту нуакатаппоқ
1: я
0: нуак кэта
1: Yeah.

0: tusangaarpuullu nuutit atorpaallu inuunerput hinnerik suuterassuutit
1: tässä aqagu ataatinut amisu qaanaapit toqassoor akalliussuttum takutittiniarput uani inuit massektreernoor 50 missaa immaa qaangilaariersi massavaat peqataaniartut suida taanpillu akalliussuttum takutittiniarput тэс инуит уан пинеқарпут 2521 акилигассаннеқарсимэрмата
0: пиннутаанна
1: таава тэс инуитаку уагут уаама килигассаарпунга уагут таасигассаллит таматта катиллу инетраа има 32 миллион корун утертиттуссаарпу
0: какко
1: аннертува уаа илумортум оқассаум тэннутигинигуунгиннакку ааммалиннаавалларнагал и бокс тассамсилстуа такусарпаа пингаарнерсиортарпак сорул вик аугифт налунгилаатаан акилигассаарлу силстуэриккунингаан таа сунаф къаккат ми къаамат къитеккуннераан наккартарту тааммалугиниангитсоортарак ила аллеварсисааралуорпунга миккисиан я мас ма идиккави таяагаку аам и бокси тас сули таамаакам сули кангатут аллагарсисаралуарам ила конволют таамат мисигалу кисиан малиннаангитторлуни тупаннак таасигассакаариасаарам таам аннерт аам юуллерсорлу
0: таамаана сиам кингернак ас кану илуаак тассамила
1: таам илуаат илуа
0: ёо Paris apat,
1: ilmu put, atau siuk, inunak,

и каволка определенная на стороне грамотности. Это варно, это шпотно.

0: Нанок FM Пиларисаарутит.
1: Фитнес киелимут тикиллуарит. Инунаритсивитсорук. Суниусарит. I know саккортууса. Кисиан идумортортарпо. Фитнес киелми идаасортангорит. Суккуллууни тунгиусарит. Уллор уннуарлу. Аппиаариарлу. Membify. Membify app download so. Иммерсорук. Мит ииди аторлу. Акидиит. Имминут ассидиит. Суниусарит. Иллит идаасортаанерит намминер аруппат. Иллит сунгиусартарфи туккуллуунит уллор уннуарлу укио наалугу фитнес киел нук кингорпумилуунит такус
2: Силефинна фишаккиша
3: иккаротиссаканнилаагу
2: сунамаалуна кана лима иссуа
3: аатаана лима киоски танамаа оннуанаарилуа тассиуссисарпо
1: Илумут лима киоск by night Nu tager jeg sig op. Det er så happy dagen i kubber. Tårne og kålen ranger du, hvis I gør ni. Jeg giver sig ind, der er ikke rundt nat op.
2: Dejligt. Ah, hvor er
3: sushi? Den må tage rigtig.
2: Ah, mig og kunne kop nu. Den må tage rigtig. Lige med kiosk i jeres ind.
0: Nanok FM.
4: Hey.

0: Tak.
1: Нанок FM билерисаарути.
2: Фитнес киелимут тикиллуарит. Инунаутивитсуру суниусарит. I know са коттууса. Кисиан идумортортарпо. Фитнес киелими идаасортангорит. Суккуллууни тунгиусарит. Уллор уннуарлу аппиаариарлу Membify. Membify app download so. Иммерсорук мит ити аторлуу акилиигит. Имминут ассилиит суниусарит. Иллит идаасортаанерит намминер аруппат. Иллит суниусартарфи туккуллууни уллор уннуарлу укио наалугу. Фитнес киел нуук кингорпумилууни такус.
3: Силе финнуффи саккиса.
4: Иккеруси саканнингаагу.
3: Сунамаа кана лима хиссуа.
4: Аатаана лима киоски. Танамаа оннуанаарилуа тассиуссисарпа.
2: Илумут лима киоск by night. Нутаасиссарпо. Тесса аппитаарникуува. Торно кон хангту писигаани. Киуссинтта акеруннаарторпо. Ah, my, you could cup noodles. Ussuinnarni filmeriartortutut missigisaqarit. Viaplay nanoq media meet aliikutassiat killilersornerangittut.
1: Nanoq FM.